Ай, жорлата! Ай, жоре на кенана! Три желания! Айде, жабката, лягушка!